ᱛᱚᱛᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱤᱡᱚ ᱫᱮ ᱠᱟᱣᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱟᱜ ᱠᱟᱣᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱪᱮᱠ ᱜᱩ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱠᱩᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱱᱤᱢ ᱡᱟᱝᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱜᱤᱡᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱢᱟᱭ ᱱᱩᱢ ᱥᱮᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱫᱮ ᱜᱚᱢᱜᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱡᱮᱠ ᱯᱚᱨᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱧᱩᱣᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱨᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱟᱸᱜᱟᱪᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱜᱚᱢᱜᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱚ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱷᱟ ᱜᱚᱱᱡᱩ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱤ ᱥᱟᱢᱩᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱷᱤ ᱟᱨᱛᱤᱠ ᱠᱟᱢᱩᱫᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱤ ᱠᱟᱢᱩᱫᱮ ᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱧᱤᱢᱩ ᱨᱮ ᱫᱮ ᱪᱩᱥᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱪᱟᱨᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱰᱤ ᱱᱮ ᱱᱤᱱᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱩ ᱡᱤᱥ ᱧᱮᱱᱥ ᱞᱮᱢᱵᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱨ ᱧᱮᱱᱥ ᱞᱮᱢᱵᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟᱨ ᱫᱤᱧᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱧᱮᱱᱛᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱠᱚᱴ ᱛᱟᱱᱪᱚ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱝᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝᱡᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱱᱟ ᱟᱫᱮᱢᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱤᱱᱡᱚᱝ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱜᱩᱨᱫᱮᱱ ᱞᱮᱱᱫᱮᱱ ᱛᱮ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱡᱩᱢ ᱭᱟᱢᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱭᱟᱞᱜ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱡᱩ ᱫᱩ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱦᱟᱯᱟ ᱩᱨᱩ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤᱵᱤ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱥᱩᱠᱥᱢ ᱜᱮ ᱫᱤᱭᱟᱛᱟ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱡᱮ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱴᱩ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱤᱥᱟᱱᱩ ᱛᱮᱨᱮ ᱠᱤᱱᱡᱚ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱠ ᱪᱮ ᱥᱮᱠ ᱡᱤ ᱠᱷᱥᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱮᱱᱟ ᱠᱷᱥᱟᱱᱩᱱ ᱴᱩ ᱱᱤᱱᱩ ᱱᱤᱠᱷ ᱚ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮᱨᱮ ᱠᱷᱥᱟᱱᱩ ᱛᱚ ᱱᱤᱱᱩ ᱫᱚᱵᱤ ᱱᱤᱠᱷ ᱥᱟᱴᱩ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟᱛᱟ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱠ ᱡᱟᱞ ᱠᱷᱥᱩ ᱨᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱩᱯᱤ ᱛᱷᱟᱞᱟ ᱵᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱛᱟᱱᱟ ᱟᱫᱮᱝᱜᱮ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮ ᱢᱮᱱᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱠᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱨ ᱡᱟᱨ ᱭᱚᱢᱱᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱭᱟᱞᱚ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱮ ᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱧᱤᱣᱟᱱ ᱫᱮᱥᱮ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱱᱟᱹᱠᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱢᱟᱝᱫᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱪᱤᱪᱮ ᱴᱤᱠᱟ ᱨᱚᱠᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱭᱮᱯᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱚᱣᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱪᱤᱪᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱤᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱣᱟ ᱜᱟᱠ ᱫᱮᱢᱚ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱫᱤᱛᱟ ᱟᱢ ᱠᱩᱠᱚ ᱭᱚᱢ ᱢᱟᱠᱮᱥᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱨᱜᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟ ᱠᱟᱣᱟ ᱜᱮᱛᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱞᱤ ᱡᱩᱱ ᱨᱮ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱤᱞᱤ ᱡᱩᱱ ᱛᱚᱱ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱫᱮᱱᱮ ᱞᱮᱢᱵᱩᱨᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱪᱮ ᱤᱢ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱮ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱭᱚ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱤ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱟᱝ ᱮᱫᱚᱱᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱷᱚᱢᱮ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱟᱫᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱜᱱᱮ ᱞᱤᱱᱰᱤ ᱢᱟᱨᱜᱱᱮ ᱠᱩᱣᱟᱫᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱧᱤᱪᱤ ᱢᱩ ᱢᱟᱨᱜᱱᱮ ᱢᱮᱯᱟ ᱭᱚ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱱᱚ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱭᱤ ᱛᱩᱱᱟ ᱧᱮᱪᱤ ᱢᱮᱠ ᱢᱮᱠ ᱢᱮᱡᱮᱱ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱱᱟ ᱱᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱛᱩ ᱤᱱᱩᱱ ᱫᱮ ᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱛᱮ ᱭᱚ ᱢᱮᱯᱟ ᱭᱚ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮ ᱵᱟ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱢᱤ ᱯᱨᱮᱱᱫᱮ ᱵᱟ ᱫᱮ ᱞᱤᱱᱰᱤ ᱭᱚ ᱞᱤ ᱜᱤᱣᱟ ᱥᱠᱷᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱵᱮ ᱫᱮᱣᱟᱭ ᱞᱤ ᱢᱨᱜᱤᱣᱟ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱭᱟ ᱟᱡᱤᱝ ᱚᱱ ᱥᱚᱢ ᱟᱜᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱤᱱ ᱫᱮ ᱵᱮ ᱛᱤᱛᱟ ᱫᱮ ᱨᱟ ᱢᱤᱱᱡᱚᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱤᱪᱤᱱ ᱢᱤᱱᱩᱜᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱮᱯᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱟᱫᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱛᱮ ᱭᱚᱯᱟ ᱢᱮᱯᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱨᱮ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱨ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢᱵᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱨ ᱛᱚᱱᱛᱚᱝ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱩᱥᱟ ᱛᱟᱢᱪᱮ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮᱱᱟ ᱛᱚᱨᱥᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱜᱚᱱᱚ ᱟᱞᱟ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱛᱚᱨᱥᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱜᱚ ᱠᱷᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱜᱩᱝ ᱜᱚ ᱜᱚᱢᱩ ᱠᱷᱚᱭᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱴᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱛᱤ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱴᱤᱠ ᱜᱚ ᱜᱚᱢᱩ ᱪᱷ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱪᱩᱝᱟ ᱞᱮᱝᱜᱟ ᱱᱤᱦᱞᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚᱫᱚ ᱟᱢᱤ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱤ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱚᱣᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱚ ᱥᱤᱠᱟᱱ ᱜᱚ ᱜᱚᱢᱚ ᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱪᱷᱤ ᱛᱮᱠᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱ ᱦᱤᱥᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱞᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱧᱩᱣᱟ ᱚᱛᱮ ᱧᱚᱢᱟ ᱡᱤ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱧᱩᱡᱚ ᱢᱮᱨᱧᱩᱠ ᱢᱮᱨᱧᱩᱡ ᱛᱟᱛᱚ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟ ᱦᱤᱥᱤᱜ ᱥᱤᱩᱠ ᱭᱚᱝᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱤᱩᱠ ᱛᱤ ᱥᱤᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩᱠ ᱛᱤ ᱛᱤ ᱟᱥᱟᱜ ᱱᱟ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱢᱮᱥᱟ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱚᱡᱚᱜᱤ ᱛᱩᱝᱜᱩᱠᱟ ᱛᱤ ᱧᱟᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢᱵᱨᱱᱡᱮᱱ ᱛᱟᱫᱮ ᱠᱩᱜᱟᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱤᱢᱵᱨ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱨᱱᱡᱮᱱ ᱛᱟᱫᱮ ᱱᱤ ᱢᱮᱨᱧᱩᱠ ᱪᱷᱤ ᱱᱟ ᱛᱩᱝᱜᱩᱠ ᱢᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱱᱤᱠᱷᱟᱫ ᱜᱚ ᱭᱟᱫᱮ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱢᱮ ᱡᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱᱩ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱱᱩ ᱡᱤ ᱛᱟᱛᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱟ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱪᱮᱨ ᱡᱚᱱᱮ ᱜᱚᱢᱩ ᱥᱤᱠᱚᱞᱤ ᱪᱚ ᱡᱚᱜᱫᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱫᱚᱠᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱥᱤᱱᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱮᱢᱩ ᱚᱱᱪᱮ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱟᱭᱮ ᱜᱤᱞᱜᱟᱞ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱫᱮ ᱜᱟᱭᱮ ᱵᱟᱞᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫᱨᱤᱭᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮᱨᱮ ᱟᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱞᱚᱠᱷᱟᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱱᱚᱛᱮ ᱥᱤᱨᱟᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱥᱤᱨᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱪᱷᱮᱭᱚᱞᱚ ᱱᱟᱛᱟᱨᱮ ᱫᱩᱱᱚ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱢᱵᱨᱮᱱ ᱫᱮᱢᱵᱟᱨ ᱟᱦ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚ ᱫᱮᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠᱟ ᱛᱤ
Нюан до сет ну лингра я сенга лекара. Лингра я сенга лекара ти нюан нюан се. Си ами кока си мага тхме к кад гуката. Ки кана на машо к кад гуката. Ти до сет ли чи до сет. Кад им мргуката. Ти ре до сет. А хинда куката. Ти до сет гхын до сет. А хтуна хтуну хиуну. Ты ли чи до сет. Ти та кта лингра я сенга лира. Ти до сет. Kara, Lakchapi Kuringan and Tarum Ami Kunajata to Tumer, each number here, Gunimag, Tamanzin Jonjara. The Nishi change of the Sinche Jonjata Tota, Tongju, Changju, Hani Huner, Ta Ogungi Shiva, you see any Chosona, Tita Hacher, Dawa Kedapa, Adawasum Zukhani Tangu Tangukupa, Sinche Sinjita Tota, Sinche Zosona, Dawa Dinja. Ada denata vashi na chunere na chunere onchang yonsa zugsong yonsa mamba mare si zugjo zugra yonsa ma zugzo la ade de ta ma chigre chena pa ra khara ta ni mendi ge titakata chinche ma ze chinche to to ta ra khare ra khare na ngu mke ngu mke na be khiwa shi ge chi mi to ta we mi to ta Mutan, Mukka number Kiwa, Nijinga, Yil, Hun, Yil, the Jeria, Yashe, Yelaz, Tarang Azaran, Yak, Yetaz, Yil, Hun, Yasum Giwala, Rat, Jera, Yil, Hun, Yasum Giwala, Raja, Rakanotir, Hua, Yila Rakun, Hua, Yela Tukun, Mazungun, Toto Tora, Arakani, Tora, this was the Tora Shiva, Nundutir. Maya Tanyana Runuaz or Nunuati Torada. Today, Samba Yunjanina, Odoa Yunjanina, Sandoni Chiang Mayamba the Yunjanina tea, Torata Yunda, Sandoni Chiang Mayamba, Torata Yunda. Dinde Yalo Tinu, Nungishana Torada, the Tota Torati, Tora, Sambashi, Jesoni, Sepashi, Jesu, Sepaga Seminji, and Nasty Tarashi Yuchana, no Sepashi. Куйжуджина найчерсони джихасиджира джихатина джихсет рутичиджира сепагнана досе тэг джихсет сэсэд яхсункат тинэнгэ джихсетиджира кэнгну мэндону хтгну мэндону тэркай джихсет сепати чичерсони ти сани тэну мэчок линэ кэлэна шигжуг мэванзэнгугэ Tinga Lambaz, Lambaz, Ta, Sepa, Lambaz. Long tongue, Tishen, Shenishinizona, number Kiwatan, or Chilison, Tinga Spaz, Sarata Saka, Sataja, Chilisonerna, Mauana, Divin Jinju was Hound Telizona, Mauala Divin Jibis Hound Tinga. Sir, Mount Alanjibi, Udi Kakakishana, Wachard noted the quarter. This part, Tanita, you are Tanita Gahir, Gahuku, Mogawata Kawaku, Dina Tende, Alexander, Ranjak dinner. Tantota Sanchez Hanhua, Lapa, Hunjana, Mamba, Sanchetan, Jiha, Sanchez, Sanchez, Tili, Tongi, Yasichi, Chopa, and Tuka Chopa, Paru to Seba, Tuka Chopa, Adawa Ziga Chopa. Jembi Parota Shimba. Jembi Parota Shimba Yimbi Macha. Certain enough.

རྒྱང པེ ཅིན ལབ ཤོག ཡོལ ན ནང གར དབ ཅེབར ཕུཤན ཏ ཤན ཅུམ ཅིམ ལང ནར ཅི ཅུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཨ རི སན ཅན ཐུ ལང ཕུ དང ཡང ཅིན ཇ ཅང ནང ནི ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ ཅེབི ལོར ཅི ཅེ དེར ཁབ སར བ ཤི གང གོ ཚམ ར ཇ ཁམ ཉི ཅེ ཚོན ཅན ཅི ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ ཛིག ཅན རང ཅན ཅན ཐབ ཅི ཕ탄 ལང གམ ཅེ རི ངི ངི སར བ ཉམ ཏ ཏ ཁབ ཤི དེ མང པི ལོ ཁསམ དང ཐན ཏིན དེ ལི རང བི ཀྲུང ཨམ ཅེབར ཐབ ཅི ཅེ ཆར ཏོ ནང ཚོན ཅན ཅི ནེ ཅལ ནང ཅན ནི ཀྲུང ཨམ ཅེ ལ ཏན ཅུ ལ ཅན ཅུང ཡོང བི ཚ ཡིན གན སོང ཡིན ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱴᱚᱯᱚᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱ ᱠᱚᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱷᱟᱝᱤᱜ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱥᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱚ ᱨᱮᱞᱟ ᱟᱭᱟᱨᱫᱟᱢ ᱡᱟᱝᱵᱟᱨ ᱥᱤᱱᱡᱮᱱ ᱯᱩᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱟᱢᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱵᱟᱜᱱᱟᱝ ᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱢ ᱱᱤᱪᱮ ᱥᱚᱱᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱴᱚᱝᱟ ᱪᱮᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱷᱟᱝᱤᱜ ᱢᱟᱢᱛᱞᱟ ᱡᱤᱱᱥᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱢᱮᱢᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝᱨᱛᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟ ᱱᱟᱨᱵᱤ ᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱪᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱢᱛᱷᱟᱱ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱛᱟᱠᱛᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱠᱷᱥᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱚᱠᱚᱢ ᱪᱟᱱᱛᱟᱜ ᱠᱚᱞᱮ ᱛᱟᱞᱚᱱᱤ ᱵᱩᱥᱩᱝ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱟᱠᱚᱢ ᱢᱟᱝᱯᱩᱝ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱛᱟᱠᱛᱚᱱ ᱵᱤ ᱱᱫᱟᱢᱵᱟᱵ ᱪᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱨ ᱞᱮᱵᱟ ᱛᱮ ᱴᱷᱚᱞ ᱞᱚ ᱪᱮᱵᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱴᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱟᱢᱡᱨ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱮᱨᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱟᱢᱨ ᱞᱚ ᱵᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱡᱤᱨ ᱴᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱟᱢᱡᱨ ᱯᱷᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱡᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤᱢ ᱛᱚᱵᱤ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱚᱝᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱷ ᱪᱚᱜᱵᱤ ᱱᱤᱛᱷᱱᱤ ᱯᱷᱮᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱢᱚᱪᱷ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱱᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱝᱞᱤ ᱚᱣᱟᱨᱯᱚ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱜᱤᱱᱪᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱛᱟ ᱢᱚᱵᱡᱤ ᱭᱚᱯᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱜᱟᱢᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱩᱨ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱢᱡᱨ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱥᱞᱚᱣᱟᱠᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱷᱮᱞᱮ ᱜᱮᱞᱤ ᱱᱮᱥ ᱦᱩᱭᱩᱞᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱠᱚᱪᱚ ᱨᱮᱨ ᱥᱮᱱᱡᱩᱢ ᱡᱤᱢᱩᱞ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱨᱮᱢᱵᱤ ᱤᱝᱮᱡᱵ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤᱜ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱛᱟ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱪᱮᱢ ᱡᱮᱵᱨᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱯᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱪᱤᱯᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱫᱟᱝ ᱟᱵᱨ ᱥᱮᱨᱵᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱩ ᱪᱤ ᱪᱤᱭᱤ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱟᱢᱡᱨ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱠᱚᱝᱞᱟ ᱢᱡᱟᱨᱥᱤᱯ ᱥᱤᱨᱡᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱣᱟᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱵᱤᱭᱟᱭᱤ ᱧᱟᱢᱡᱞᱤᱠ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱯᱮᱱᱤ ᱛᱤᱨᱩᱵ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱨᱵᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱪᱤᱢᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤᱨ ᱢᱟᱢᱛᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱠᱚᱞᱟᱥᱩ ᱴᱤᱝᱜᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱵᱤᱥᱮ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱛᱚᱜᱨ ᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱱᱟ ᱴᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱚᱭᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱱ ᱭᱚᱝ ᱴᱷᱚᱞ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱴᱤᱯᱟᱨ ᱨᱟᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟᱱ ᱡᱮᱵᱤ ᱤᱢ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱴᱷᱚᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱡᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱡᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱪᱤᱨ ᱴᱚᱝᱴᱩᱢ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱨᱚᱜᱨᱤ ᱪᱷᱟᱝᱤᱜ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱞᱚ ᱨᱮᱝᱜᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱵᱤ ᱴᱷᱚᱥᱮᱱ ᱪᱤ ᱠᱮᱞᱤᱜ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱜᱱᱤ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱞᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱤᱞᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱞᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤ ᱤᱢ ᱡᱟᱜᱩ ᱡᱟᱵᱡᱤ ᱪᱚ ᱯᱟᱨᱤᱞᱮ ᱴᱤᱢᱞᱚ ᱥᱮᱠᱟᱵᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱤᱢ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱢᱛᱩᱱ ᱜᱚᱪᱷᱞ ᱯᱤ ᱛᱮᱨᱜ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱴᱚᱝ ᱴᱚᱝ ᱡᱮᱞᱟᱱ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱷᱞ ᱛᱷᱢᱚᱝ ᱜᱟ ᱱᱤᱱᱡᱤᱱ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝᱟ ᱢᱟᱥᱞᱮ ᱥᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱪᱷᱤᱵᱫᱤ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱵ ᱥᱟᱵᱤ ᱛᱷᱞ ᱜᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮᱨᱤᱜ ᱱᱟᱝ ᱣᱟᱨᱤᱞᱮ ᱨᱜᱟᱥᱥ ᱥᱤ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱯᱟᱱᱤ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱟᱨ ᱨᱤᱥᱛᱟᱱ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚᱠᱩᱞ ᱞᱟᱨ ᱛᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱯᱥᱤᱞ ᱦᱚᱯᱴᱨᱤᱱ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨ ᱯᱮᱯᱟ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱤ ᱧᱮᱱᱠᱩᱝ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱯᱤᱣᱟᱨ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱡᱤᱱᱡᱮ ᱮᱱᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱠᱩᱨ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱠ ᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱞᱟ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱜᱮᱠᱷᱤᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱯᱷᱟᱞᱮ ᱚᱭᱚᱝᱜᱤᱞ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱷᱟᱞ ᱴᱚᱝᱠᱚ ᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱭᱤᱝ ᱥᱟᱠᱞᱚᱵ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱝᱨᱫᱚ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱫᱮᱭᱤᱱᱮ ᱟᱨᱫᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟᱱᱤ ᱵᱩᱥᱩᱝ ᱵᱮᱛᱷᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱞᱚ ᱛᱟᱡᱤᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱠᱩᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱜᱨ ᱱᱟᱨᱡᱤ ᱥ ᱴᱚᱝᱠᱚᱨ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨ ᱯᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱞᱤᱠᱷᱤᱥ ᱡᱤᱱᱛᱷᱟᱱ ᱥᱚᱯᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱠᱚᱨ ᱴᱤᱢᱞᱜ ᱱᱟᱣᱟᱨ ᱦᱮᱞᱮ ᱴᱚᱝᱠᱩᱢ ᱯᱮᱡᱤ

0: ཁྱི ཚང་མི་གཅིག་གཅིག་གྱི་བྱེད་ན་ཚོར་ཁུང་གི་ཐོན་ལས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཇོམི་རྒྱུན་ཁོ་ཚོར་ཁུང་ནང་རང་ཞུང་རིག་པ་དང་བཟོ་ཚན་རིག་པའི་ལོབ་ལང་གི་དེ་ནང་རང་ཅང་གི་འཕེལ་རྒྱས་ཆ་ལ་གུལ་དང་ནག་ཁལ་བྲན་ཐུབ་བྱེད་དེ་རིག་ཚན་ཆེད་ལེན་ཚིག་ཅན་དང་རིམ་པ་ཐོ་ཡིན་འཇོམི་ནང་ཅན་དང་སོར་ཅུང་བྱེད་པ་ཚན་རིག་ཞིམ་ཅིག་གར་ཏ་གོ་ཉམ་ཏ་ 남질 예능라 시진 족밥 지체 터주로 로디 제 남박 사로 시급 증이 인스레 샹친 타동 줄리 공진 간크로 롬튼 등 카틀 로크출 셰빈 토름 톱자 소수 줄은 간이 데크 근 간크로 롬튼 소르콘 다랑 숑릭 바탄 조청 릭비 톱당게 조먼 낭진 등 게르긴 간빈 티습 소그진 소라 시게
1: 답 제피아 야숑테 톱숙제 피로다 모츠 총제 디츠가 남진제 코트 만당외 니츠 숑아 등에 소문제 토르가 정스 모츠 총런 돈비 디츠라 역히스 케요레 산고비 샹친아 샹디 등아 샹디 티니에 지론 바탄나 샹친용제 토르근가 정스르가 남시 통콘제 르치라 제츠게디 르브고 샹디 등아 솔시에 뎀즈가 지치르 창고시니 정스르 모츠라 차딩게 통칠 등아 제르든 흥예 라프샤브레 근드랍 담보 등비 제르드나 모츠 토니 페지지아 비츨 등아 판디 아젬트릉 토르시네 멍이 왔대 샹치용사 다유라 정스르 모츠제 제르든 흥예 라프춘 뎀즈가 잔츠네 모츠치 등아 동치가 급자 등아 저층아 된자 고스메 흥이 킬림시 비 톤제 리시 요레 제르드나 흥예 라프춘시 비 녀숑시 보 소시오 비능아 설렁 종치르다 위제 등아 소흐 종치르다 녀시 요라 소프싱 워르가 랑숑 클다 지 등아 소소 워르가 랑숑 클다 스메 촌느와 소르가 워르가 랑숑 클다 아니 입지 요레 아지론 바터나 총문자 제르드나 정스 모츠 통콩 소 설렁 등아 소흐다 지들 쇼 바 등아 디능아 소흐 종치르지 제르든 흥예 라프춘시비 모츠자 잔춘 치체와 등아 드라모 아브덴 통아 동트기 등아 정충아 지급제 요래 산이 소세 등럽 샹디 토닉 능라티니 제르든 뎀즈가 퀘스턴 뎀지 즈흐템시 바등아 제르든 르지지 아젤르 젤 차피 바등아 아장음도 헌고 촌진 등아 리미지 르르직 바스와 젠크 뎀즈 쉐스등아 최용니 차플 동아 등아 제촌 담비 고니 초크르 총아 등아 Shanghai Chine, Tsukre, Sirpane, Zhumadze, Tsunma Uji, Bocle, Khamu Suwa, Chalchi Dambie, Tunzi Dabyo Badangai. Tsaldan Jendangai, Jengkim Jendangirwe, Tunjil Chitsle, Jemtil Ngam Turib Dangwe, Mangso Jayongbo Parnunla, Pani Dambie Gwone, Gertil Piyole.
0: Nyanku Namba, Tisu Jengge Tengdi Shokbik Sanjil Lecin Ngak Tongcham Daninjogo. Tengdi Lecin Jir Zomrikba Khawu Rinzo Deng, Zomrin Gankarwa Sunam Cairang Deng, Khwabdunja. Сумурчил, Таркалваг дуржи цэрэнг, Чэчив Таркалваг нчэг цэрэнг тэнг сунам рэнчин ян. Ладжун тэнг мэпэм гомбу ни чэ чэчэг нэлэмда джунба ян. Тэнгар жими лэцэн нэ нэ цул харэнг жил. Давдэму.
2: Хтам кэ бэн баарэ рэн дэ чэм бо джа ян.
3: Дэ чэм бо джа рэн гэн чун чэ сэн хтэм ян.
2: Гэн чун сэн хтэм.
4: Yan zashin sibir kaba chen gergitin pantuk na ba chana bar ke kim zanga darta chechi ke nyalim tan jo jin ba de nga su sor hin jang dog nyan chen khong wor ke la long chen ge gang jong sha leng ge le chen yin de reng ge gang jong sha leng ge le chen de ngi chechi lan don sin dang som dig sil nga ka zang nam gel yin re du ba na ba de reng ge lem chen di nga wo chi dang hui dang de bi man de la ro leng ser gu nu lem chen di khe ni ba ko dig si yul Ardanshi kandui na sapa ga pu thami wo chi dang hui dan sin dan der ke wa rim sung ge chi sha jul ba ar se ko zon dam dik teni gen dam dik pa o ki tam sil pa dig jin ro se khul lag yin
2: tam tang tam si ni sim tang sim a bi ch tun tang tun ga lang ni li tang li ch
5: ཁོ་མ་ན་ཨོ་ཤ་ཁ་ལ་ནོང་ཅན་ཅ་གང་ཅུང་ཤེ་ལ་ལེན་ཅན་ན་ཉན་བར་ག་སུ་ཤ་ཡ་པ་ཚོ་ཁལ་ཅོ་དེ་མོ་ཅོ་དེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་མོ་ཡིན་དེ་མོ་ཡིན་ཅི་དེ་རང་ལེན་སིང་གབ་ཅན་དང་ལེན་ཡན་ཐུ་ཅི་ཤེ་ཤ་ནི་ཡ་ཨོ་ཀ་ཅན་ཅ་ཡ་ཡ་ཡ་རེ་རེ་དེ་ན་ད་ཅོ་རང་གེ་ཏོ་སོང་གི་ན་ད་སུ་པ་གབ་ཐུ་མོ་ཁ་ཏང་ཁ ну та гапу сам фи сам на на кончона дому мети дали данжуй хшиг тону тому няннари тиге тона мта чуранге ингина тахтам ди чи томор жангур тасу да жангуг гэнхора демата чиги чинэр да чиги та лобжин инэр талас коинг тэн кавдазгина
6: олох соя я я танду шунгу хтам секунунде кри жангин дали ингина де лобжаво чужена да хша гудунжена да тому криво номар. А нгрык инжина таржисы сегуна, нгрык инжина тахтан хинди тугуна, нгтугны юнгуни тому кри. Тидона, дэ инжина та тхумур вакып жонжугум дембана нуга чидол ичине эн тсежина. Тарана сона инжина та чимсон сгидим жүрмит зиранди. А тидони инжина хамини ме тому дин. Тидона инжина та до та узухтамри махина тому шелин жужина узучи ваку. Та мянянгу шовдгра чянгу очо. Та сгиди чиваку. 그게라 요데냐는 말은 나와 그 소프트도 안 좁는 말 뒤도나 또 땅 회고 회차를 죽으라 가니 뭐냐 스타트 니와는 루맥 다도 지금 시한다 이제 나 거뜸 되는데 거주 주문이 딩로니 이나 땅 회고 회차 달라더라 또 카나 마오니 특차 미니 니 차르치드 거주고 티타고다 그게 추월이 왔다라 이제는 다 건데나 땅 회고 희츠클라 가니 저 샤츠클라 땅 뜻이라 이제는 다 뭐니 스타주 주셔도 또 고터리 또 고터 이제는 다 아, Олгосо такого тамгор гемсин секунуранда шачушкам гүрэтара яни самера тшаннан донус гри хтамхи мелад ади кача дшанна когона цакыт матып кандын ко цакымен тунура ко цакыгын тунуни тени гоан гүрсө нини хчигин мар тидони гина хойдып чыгна мёда кыркен генадан таңад коннара таңа жанча юну бира таңа жанча мен динга кону тырсо анирана мар таңа жанча жанды куну кодина то ягынэри мела скачавшана мрагызинмын ти кодун мунчыкызинмын тенгина нотун мурдингизинмын дара шеркешана чекняна рангушана кынгалакани ина танди джоагала кара ганикти ягындыкалакани тумудинрия тимронита кандедна тамгор гемсингалакари гемсингалакандани шана теорана гушана донура тамди гемсина хачын чендери хтамды кандедна та тирм дэдга вэнэрэди лосун нэмга вэнэрэдгади тэ мэргэн динани вэнэрэдэл тэнгэн дэдга шэхин мар хинэ матарэ ду нитэ тамга кэхэ яша чутун чэдрэдина шэпа сачыгы тунсо карчи дэл ятэм шаласку тунсо карчи дэм шаласку та тэрэнэн кандэрэ карсан инэ там шин рандэр кэлакани шэйло тхэчандгра шэйло жэжэн кэчэн кана кага тунсо жиэн мар лигэ васттык он мар тэдэна кэмрэдина тунсо кани чи марчи амэнма кини тон Тунсу кая марчи кунга тахтам жатану. Вонде ин ахтаматам ургани. Тони вле да тахтам дарну. Там дир гемсин гла кан чини тер. Гани ни там ди кан эдин аргемсин хсу кан эдина. Хтам секуну. Цепи хтам. Жиртин ги чи. А тим тони ин ата хсиру ги хсир. Дахсам бу ин ата. Дака жантам ам сун ни ин дир гемсин дгра. Нде токун ди чачи дгун. Дир гемсин чезун эдина. Там би чия хайну. Хсиру хсира рентан гун. Шапихтама инжина нонтун дандыри. Дем дорса ондыри. Дох саму инжина та вчеркшады йогина тамудыри. Та вчеркшана дыри. Тамби чи, серу, хсир. А, тимжони та жиртын хтам. Дох саму сону йогина ngаран рухтина. Чаттым фукпагыр гемсен йони. Де лохтун тих чамудын гортунанды. Нянжами, ружами, сачими. Ти хуевжигна инжина та тамби чи ахайну ондыри. Тэ тогута та шеравшан утыри. Тимжони инжина та сапих. Хтама инжина та нонтун данныри, сиру-сира кунтан данныри житанна, дина чуту чидаты секунды зина, дамби чинды, ну, тамар, нанги инжина, лоштунтых чацкан нанги чили. Но тергана ка читыр, нянсунги, ногдыг росым, тонсаман жогасы жи, таму мекму. А тимпионы дамби чиндыр, нянсунги, ты хайну намарсын, таму мекму. Я хсиринар тари, жарбир нгоймар, нгоймар нивли, жабур нгоймар, нгоймар нивли, хуев жигнан ячип, сам гуркап хсир гинжинара, дару рентан мачина, рентан чунумар. Хчигним дугу яны марга ини рентан че чоңжону. Хсепихтами наратри. Та метук чумудун гороно, лортондуктан гороно. Хтам тен жина та, жоңсун ач. Хтам тер жоңсун шасамын жогус. Томуду сайнын. Хтам да гореди на чу, чурашан на чугун, мурашан на чугун. Чомутым жероны мар, гамутым жероны. Чурашыр кисаны шакыт, мурангага кисаны шакыт. Тенрода те жоңсун ач чугун мар. Дата хоса гарашан на чугунри, моса гарашан на чугунри, шай гарашан на чугунри. Сэрүх сэринаратри то хосагратгна чыгынри мосагратгна чыгынри шайгратгна та йыгынри жанчаянри там би чиратри та лоннун гэмбагтоннара чыгынри тармагтоннара чыгынри хосагтоннара чыгынри мосагтоннара чыгынри чучумундун тамна чөтөмүгэнжина та хайн тобну шымапану сендэпшинига пану томугэнжина та ди чачыглакан та гыжандын момцумады ни угжантын та дырсамы жони жемсен мутму денрия
5: тамхиндагы сэцо ниге чони гугор тасо танди панира кырды ниванранду хурцо шекетте шуккынра канав кысам
6: дор начилин жинатыр та чонтулу ярмыны өлүдади тамхинде дардан гөрөр ионер жадан та жемсен мап чигини кырканы өлүдади дорон гомакура ронун гысакун ронун гомакун дыгынсын эч үндила канди 줄 맛이 있는 거더라고 말이야. 줄 먹고서 그러더라고 말이야. 전도 용 것도 가고.

0: ཡིན ཡིན
1: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: яна чонго чэжгцо тина дартаян чо дэрэнгэ типа гарчик цамба чондэг нааши гандга ачиг намчинт штамжил алгжор гани штамжил нянжор ганэг жобо чонгчонцэр чэд дэрэнгэ на штамжиз нямчи ичо жадэши юл дэрэн нямчил ичо штамжик кашинга рибл тэн тэниджи дунгор гопша джаба тэсэра жобо чонгчонци наваштола нёнго Нема нинзга, рибылзга, чынжымна, нема шожин дайок. Кырге, ани тама тангцым мири, нема шири дауного шкавты, голорды, чынгини, ани узы кыры юнгу нурыг тангсы. Ани уды чыгы кыры, таму ири да, кукама тон тангсы. Кырге, ани уды хшепта чихты ну, то маша нгэнлэг дунгузгийн инсгийа. Дэ матхэ рибэл гоулуурд чина чунгий дунгууд сака чалива юнсг. Иннара сака лангнуг чуны рибэг дунгу ргу матрсг. Данэда кэргэ сунгий кэргэ чугбу хтия вири юнсгийа. Кэштие рэнгнийжи гуняннуг рэнгэу хрцачинд хртани дэзэзг. Пошти, пошти, чештира. Да-да, не чагнанный улыгный юнуг нынлг дунгу иня. Рибы к дунга, а джекаг нзамдангзы лынг.

0: Тэгэ тамранг матунг лунгу хчигтэн шика та пачир лохчиг лони зэгэрэн шканга цамагэн дэ няни анди ти тэхи онд ти тана тарта инж нам жигэм жин дэр хиу хсаатэг юк тэгэ чу лосон кэ жисэлэн гэ цамбан дэв жилан дэгани янг дим жигэм жин дэ зур жилон згэлтэни цамбаг ни ван гэм чэнэг жони сэмра гэ цамбан ди нэнга та жачи лотго нам ба жачи пама нам ба зун кэр гэ вэрдэл нёрчун гэ жирэм ди чола Zigdalini Chimdak Shibandar Jungo Tirangar Zadin Dang Yana Kirk Santan the Yuler Gitzel on the Mena Nimg Chesgyok Yonav Zangchat and Lagui Chesgyok Dizoyanchu Sana Lobjongsigil Tagatirang Litsendim Jinti Samba Lurgan Jambi Dangaga Samba Dinang Narajan Jetinam Kanambi Kaparndar Nailing Landaga Yangachu Javangarta Jil Tagatirang Litsendi Nantun Argdigun in Samjuri Natamuzri Tin Tony Yang Tarta Litsendi Nyangunug Nyankunamba Nyankunamba Zuchik Zeta Tonjis Yonu Tirang Litsendachu Zamjiga Kyuk Taga Chinambagara Yang Dissembirang Zankur Chik Shava Lirimdi Sertos Giona Dichonam Tontim Yorg Chesayuk Jurzan Kurti Sigara Tana Nimach, Yanaka Shava Ton Gansginara, Tichona Chum Tontim Yorgs Yuno, Shelmar Givari, Retang Nuridic Kurganica Sensilton, Simgar Shutslamanjan Gustanga, a Chushan Yachiga Tiona Tilakan is Zenselda, Kakas Ritanazu, Tagirgantica, Wasabring up Chungan, Zendastica Homajip, Jangabjona, Tinanam Zaganga, Ranton Kurkunura, Huitra, Chamtori, Tatamani Chugunu, Chazaina, Chokotani, Girging of Shenu, Samnut Samasama, Janjain, Anamana, and Retara. Ata tamaran ge jila jurtan ge lakani kakai nu tirtege yang acu ni riri ge kergeran ge disen bi ata zan kurhsi geran ge shawan di jibdum zira sertuz ge ona di chu na yang pansen la sobjong ra nyamden mang bozu yo jiri sam ge tege yang chinamba rang a dosa ze kanu kabda ze nu tain tege tirang ge letsin di na yang di chu ge kabda rak shik sam lu jiri isam na yona amisil rgapsiz ge na yin riva shen na yin Yata na tarta chu tulsum ki jashalan ga tsamban dar ngi sen gotsum.
1: Dambi xsung tsigri na gaitin lovin den chu ki lam chu yun.
2: Dambi xsung tsigri na chlua me bi lorpuk ji xshugba yun.
1: Dambi xsung tsigri na gubr gavi gdamni ka jachir yun.
2: Dambi xsung tsigri na ariwa kongwi huagsim jir yun hing yul.
1: Thosu kibji xialang.
0: Yataga tiranga thosu kibji xialanga tsamban di nang a. Daam sonu wayi tsabar kangar jayung wujig rongtong jandar shkiv dambagam jigandri da xsaldag yu katana chu yung dechikta ju yiltaga da Zomba bu, yang na kirga zonu ga tsam chiranda mu shruwa yu ni. Tani zomri ga nindala bapa khatang yegonu gangmangz gam zonu shechina ndaxigi jigi nyan yu jirif, di yu jirif, gig yu jirif. Tanda chuyang jigim rindak sadrig yu ba ndechikta ju yil. Taga zormi nyanri cikbar workil nyanjur tegni ga zorub shibi jayung wog ga rongtong jandir shkab dhamba ga jigim rindad gu tafchir dab jayapa ga cik jika nyangrindi ngis chabdrig yi tansig. Jeng wo ge zhongtong zhandren de yinjina chu wo ge songba bun di da wo yi ge lam ni pa de song wi ge ge zhong ge zam chi ra a zhong xian de du de ge chi ge gu nu ra de ni chi chu rang de ge ni xia zhi ge de dar ji ra gong pa de deng de li ni er jia chi ma ma ma chu ge de san bin chu ji de pan sim chu hua zi ko nun xie bra ge me ge yo ba de mo shi de ge xian de chu hua ge yin ата мгмнгла шамдаг шивара тэнэв чи цхурмлгэн ди шамдаг шива нэг капшунд цэвсэн ичүрэ метг нямс зам кивжан ранлнг шишунд лглын тарслийн чү тэний гянгарта зүүнд чухдын замбатан наман нангвжин дарплгтунва цэвсэгрэнгвжин жагнтгрэнгвжин жангднэрэнгвжин ла сухаанд хэсгсүсүн идалини самлуг нангтэн хтэн сапа мзившүг дорнинг пансм цогьи пэжун замчинди тахш андам ини тетавс хтэг тэн диш зомьюн рандрэнд инжина дар зомгих бэнгла кани учу ниртун нирзэг да жапи цих чигнин ниртун нирчик да дэмби ци смжэг бар да домби лонгони тагтаг лонгони гранкан дамыз грела тэг дар каптхут чу нянжирг нянсик лир гамсыг да хсадан да тэн дамчндэр пели да кыргыр зомгин да мун рандэр пекону гони цэлэшэп чанд сисхтэни дирэнкан дэ та чу оржонрам цорнгун гансу сычунда сухаг Yet a so soon the knee patcher don't tune. нибжара сымчалганда музг амжуурс ранхик замчи тани татрка рережин цомдг баг шипжи влгхын кэрг ситан дунгуудан гнивам ташила сугав жетти та майгм жорви абжиг тарт цорнууиг цахбрын дир тангар дун би цомиг гэрг чэрэвжин да музг бес тэг жандрын да чу чонго чонгсга юн жура тани дентэн ямнын гэч хэд хсаным гөрм да юн ата намура кэрг Рива нантып зонгди сумргс эжи патни сумба по топчингер гиргин лас хасэндэн банда ин авдын сидалини та конан баг нантинг гони тхмра рон сан ихсэнд би ди чони та та конан бача дан тхчиган зумидали ернг ихсэндэм и дмуг кыргэрэн ба камам жилидали тагзул ан тон хчигра ани ва ни ихсэн бахсым лас хуа дмуг кыргэ самчи та домби самчи тигэн дмузг адамтын шонс самчин дэрги сумргс шугни кыргэ онд сак кэн ти тиг дан бин цуанд симдэ юну мыслык пансм мэр гэрг хүцэйсэм ра тамон майн багам зэрэг тунгаржиан дэвтэйний дали дэнг цугчин нэхэван цугцэнг кэргэр жайон утангар гийс өнжил сакэг чавсалдан хуамжур рэгний эвчэ цугч энхэм жунгсэв дарпэлла сугааг шуг гэнчи таны тоби жамжийн дэ да чэмбэр ртубас юуни лангуни бжиуни тэтавэз гэрэсэдэг да дамуг кэргэ гормэн эчин зэгэв жинтар да замчи да чи гонавшэ гону нибжи алхам жору секунд динани та амгысла замчи чыгын дамузга аңарым мукари талини шаргандыгнын хукти дана тынди шкэ бэдэн баг ронтон рендэн ди тани шарга аңтын бу томкын гэр зомба бора замчи инжина тар зомба бу намка джахиг замчи шиатын жомо секунд шарга аңганива томкын инжина зомба бу нитб дурджиг замчи квантин би оркерсе гонора тэнийс зомба бог лакркэп дип замчи гармас гонондэр тэгв шарга ансан ба томкэн инжина зомба бо дентв кэп дип замчи нэцус гонора зомба бо чингэр ямцог дип замчи ммайн дин чонийс зомба бо зурга тангзын чанди кэп дип замчи гугшала вазр юс гоно датгэр тэг тандэр шарга топи зомба бо датгла таньян тапани темжисинэгин Ядны дэрэнг лхубсун күйжэш алэнг цамбан дэвжилий дали та рунтун рэндэр чуг шарга томкэнчэ зумба бутанг замчийнд сайжгши би да чивзгав дийну танг шуурда да чинги гондэвшия гуну чуйын нямкэнчжи да рангэнг дийсэн би занкурхчигрэнг дэрэнг лхубрин дэркэлэй цэндайна замжига киевгадаг занкурхчигрэн дийг шава лирмди тамчиг гувшир авшартгузгарааджиг домцизг цэдэн дангзгжави юна ди чона чо нямнюра ди чона чо тоамнюа чизг юк дазу кабдазг ежу ревата дачи гунар авшал ю татагэн датан датави лалун шил самны юнан учу лэцэн татун кэнгаркалым ди капр дилак хо лэцэн татун кэнгэ капр анчан тэргэв дэнсчиг джэсм нэрг ахсамдан нэнгарадан и тэргэв дэнсчиг джэсм нэрг ахсамдан джэгдан и тэргэв дэнсчиг джэсм нэрг рэнг ахсам тэгэнда чуйгэн

kvi yokaz gri samchil rangam sunu chechin ara sorwa tamu yokar ngona ngoma girgin namba zuro shek yo no tri kapda ge thoni ta rang ge shai ya yang chi kota machir bi tatamu ge khar ge arjilun samuz yo go ge sikuno jilun samu te tam tam bi ta chushiran kuri shai ta chiki chura nyora yi go ge tap hi ter ne ke se kota ta chi chitin thoni ta shai yang gan thag ge hind ji sing yi ju yo kin ji ju ta girgin namba ge shek yo no chim chang nang de thon dang na ota shai zigi chhi ji shai zigi ji wa na mar shai zigi ji ti shai ge khab ge da chung na shai ye lig ge ge da chung na tum ge ni chli yo khra yang la lam chung shi jin na shai de chap chi na mun ri ge na yang la la zam chung shi jin na shai zura ngi pr de khir ge na si gu ju ra chim chang nang ge chim chang ge chap cha zgin bi tang ni de la tev jing ge khir ge ngan khir zgi chi ge gu nu ge de hi ta chu gu ge si ko ta ta chi ri ten chon ni ta rang ni la lang shan do ba tang thorndag tungwa tani shayi landa mu ge khirge rewa nantin zung zung gu ndug tang ni phiran kuri ya khoy rang thuwa lang te rang ge rang ge rewa nant tab zung ge rang ge ti nam zig ye nara khirge abjir chi ra yobsang pheji ge sem khin dar ni chu pheji tong ju ge khirge sam ban de yu chu kan thong dar ni chu ta ta ge chin de sik nu rang ni pheji ra rang ge khirge lag chi jer chi ge thoni ta shayi te chi shay ge ra ga nyo qara kh jar kara dong ge mab din nara арни ге кырган цоаңи ге нямнын ге тока хама ге кырга хевти зонготага шайерин хык вагчыксам уз жыгын жугасы кунотар тан дур дели сона учу цоаң омати чок тонтга нацгути кысынгада тагзыл пансла ловзонда чоку юни гоандан жоку юни нямнынды лонгу юни тендраз титана чуен карцан теринди хаярнын гонсон асуу гэркамди таза хамаун зам чигчига ноо тги сим чоли даону го варкамди таша изгам тону шечинара тичиг ловсо нетли югари ечүг горкып их хири титана ранан ганта чиг манчука манруазк ёнжу тилака чиг бачук шижу тонжу да шека чин ятни тарта теринг лецинди цам багнива нгамчын жони семрайн хтонсымда гэн жогжуйер

Та лорган дамби денка гэ цамбан дэрдэвэра яна чути сулман бузун гөрө юк кымрын матун гэ дивар кэпти нэмкэн маазы сигэ юну мэслэк нэмкэн дэтгэтэн фтэн дэ чутэ баян маазы гэпти юнэр тэни лорган дамби денка гэ цамбан дэ хсар гэ карн синэра дэгэн дэгэ кэргэ гөтим нёргэтэн фтэн би чэнан балыг зунлыгын чимэз юк я лорган дамби денка гэ цамбан дэ няни юнну гэ чуна нёва чэсэ юк тоа чэсэ юк я тзоин Капда есть сын юна чинам бар кылым дила хурач. Чиркын чул органдан битен кага цамбан динин а жвар нанзы мынын жинге маңбуз көбдүги кону мацылкы жинден кечиги маңзыр аң жинге хипсенде көбдүги конур. Та маңзындан жугжунды хижа кантан ганзгам сону шечинара кечин бори чу тав кыл хабза ганзгам сону шенара. Та же чил хомнер азын сону шечина хитимдер чу таркып ширчун нивелини чуркача дада дали хок юм кен сам нивели рымчита совча сунгы кычати йигин изни та хита рымчи юнгонр титана та лавша кан маңзыг товионр чена ба нямнын маңзы товионр дичуни маңзыг хипчады кох цога мохцога ятыгла кана чи чосем сур чизг оксам чи чизг чати юк ркайг хипша канз гам сонды шечинара маңзында та хачинг хцурила тэни чуда ойган сонды шечина олон зүн жүнді дәк кәчі бұйын зігіргі намбағы шәкі үйону. Жағылу нәсімді дә хачын кәчіні енсі күну маңа жүрджу, маңа қалғы жүр, маңа нән жүр. Тіретігі чү олон зүн жүнді үйотыңна та рыңхық мағылғысамын жүға. Чү олығы етіні ғылғын ұты шыңча топыр сұңды дағызы чү олығын ұнды сыңғын еті мұсыр. Тігі да ғылғын ұты хачынғы кәчен бұй ену, дұш әкі ену мұсығы тарқып ғылға жүгі жешінан жүгін ұғыр наңсыты мұсыр айу көсі көгі тігі тал ұлтығына бау сонды шешіна. Датыңғы ғярныңғы Рансарын юзудыги данжамна нарышнасыги яралын кайгызгызучыги дана варкып течүчү хойчазы гылыгы лондон жоржон ризуна тирнин вата чи чапрывазы инжери тэгэ коригерери гүчэ писем чута коригерери гырны хойчатыны гынямден дера каказ инжери хоймзы кананы хойчатыны чымызгыри яна рынгын зынрананы хойчатыны гы сурвата чымызгыри рынгы чымсаны гы хойчатыны ты чымызгыри тэгэ чу хойчатана хойчатаса гы коригит мандраватын фтэнби та рынгы лонго сынартынра тана чо хойчазы дерин кавш оңи хойчачы затагу гара дули дамси мела чо хоймзу кангзы кангзы кангзы кангзы хоймзу кангзы коригиттанани чо хойчачы за дамси ичири. Орынгы чемцангнан итажина хойчачы за дамси ичири. Дырхшиги семкім коригитта гэвчи би семкім дан манраватан хутан би чуд денима кыргал хужага хойча дэра манрага. Яна чо хойча нахчи казан дэран дэртагу гэчина дэрин ама хэгу гэ тачихтагу гэнзули хойча хчиги нара чу Korinyo mandrawa jinu gu chuni, yang chu huichat ranga simgo lohintang ra tila kani yang sige chapar mandrawa gangmangz gu yok. Daga tal hotgo nambang chuni shechina ra karsang tirangdi rangsa rang yuvna yuvna karga rangchim zhomo di goka ra. Yang sa rangsa shagir di pangwa ni ta huay ghalogu zgi na chikmo zgri. Di chorwa da zora chichu nyamdan zishi ra. Di chuni chichu huay ghalogu nyongwa yamchan di хичит матвжи нева ючмар тетэн шуурдын чинан башиги аранг нёнцэр самутэг шиг цамчин чугд жервари мамжонын нева ра ючмар ятэз цортаз хира тэрэн чигти яна нарка хсиги ланами пи нентори зон чонжонан данда ян тели сукага кэрг тэрсумри тели сукага ронтонри ачу самчирири гэ жошир жерви дондгын татык ворнгын цуан умара цуралич бай татгым да самаян
тихишонна тагдырыла татачи конише конугте тан гартыг төв юуну замчин дэр кам сонуш ячинара цуан умати варсан ним чипи замчи тагдырыныч ятани лорган рамбидан кага цамбандып жиландыганы ичу тувар нарта жуйел тэгэ тувандыр нау терин гоб лорган рамбидан кага цамбандып жикэ жу товжунши тани тува тунгу муинжина жуңар нар жуңар нга тэкэни ичиге ятангын гынын гым жуңар нга тэкэни ичиге жуңа жезүш ясара ок жуңар нга зүш ясара ок ям жуңар нга тэкэ кэнри тин чони тувага ня муинжина Rabjir Wamni Ganang, Jerry Tabdamba, Zeftan of Nutukan Kanris, Rabjir Wamni Gazon Dinana, Kirgavjir Tabdamba, Zeftan of Kandakan Kanris, Tintoni, Sikur, G. Marta, Sikun of Tanku in the Karkunikuk Tintoni, Bobasa Sikar Jata Kanris, and Bobasa Sikar Jata Kanris, Tangichinamba, Tavar Nad, Shetan Zagatavandar Nauk, Tilin Hina Oak, Stigum Jungar Nar, Jungar Nakan Kanita, a Higitintoga. Дабдирвам нигэнэн гэвжирт тамбав жэт кэнрис дин чогв шигур жи мартас кунухтан хүнд каркмэ гог дин чони бобаг сэвшиг жат кэнкэнрис онг чотвав зэмэни дарумшэл мекатэг жвар нам онжина озун чэрчд цомсм гэнэн гэрцум хурцумбан рэвсиг тамунгэр жихсм кэнрис хурцумбан рэвсиг тамунгэр жихсм кэнрис кунунд жвандар нау исиг яна бацутона тарта кони чуфтисм би жвандар нау тилэн Харси ефшел тамна айук. Чуандар ngau ngana titang de nara chenam bi telen de harse chil tamna tereng ge lorgun ram bi den ga ge chamban de ji ge shar ga ang tong pu go du yina pa chi ri sam chi ri ji mar sam ge nyem kin de kara tom zu de ya de gem jong war nga rab jir wam ni ge den ge jir tip tam ba zu de kong kong in de ni fsi gur ji mar ta zam bu qta ma Sungan Regis in the end of the Kafka on Tayatag, Tamfita, Kandikir Kungu, Sikur, G. Marta, Zambuk, Tama Manion, Sikur, G. Marta, Zambuk, Tama Manion, Sikuk. Tani, Bopa Sasik, Jack and Kangi Nira, Tani.

0: Чапртын ина галоня кырсыгыны тату, олар ден шашы кылот этүндөк. Тейдонар каптен ина чиргибден чей этүндөк капте таң алоң жикнана унтам утри. Капте тарын ойнунар. Кымтын жоксы мен кон мүнк. Конги дөңди жикман мүнк. А тимрын ина тасыгы ден мен хсоти косара мүнгнери. Чапртыр сасар согулуң деп тенинда таңда мен сатыңда мүнгай өнөр. Татилла катаны хөйдип жикнана ина たうどではらではごらめかちりぎちぶんおそんさびじらんがちぐんおそんさともまいごんだちゃさにしゃなんだからかれじなでがじゃくこんじなたあこぶじらじゃくこんじなたんじんてんががぐにはまんとんちょじとなかれじなたかれなめかでならはまんとんちょじしゃたなちくんのくんちょじんだぶらんだたんいたらんどんそんならたともぐらかにめかがながらともしくさよくてやじにかれじなたうどめかせこんだとこで ジャンプに取り進んだからね、ミヤカシュンコン。ザーツンがザーツンがチェックコン、ザーツンがソイコン、ダムグトンだからマガイオンで。あ、ティンロネジナタカレセジナタウド、タシャイウィプグネがニョッチョンマイダタンギ、タカレセジナシャイトトクテンギナミヤタルクタンギョグン、トミヤカガニョグンタモレオンで。ティラカナアルグマオンで。ダルカナジナタ、ランドランゴニンガマシギティムドムティ。ティドナタンジナタ、セゲドチャプシェノグルコチ。タカレセジナ さあさあ、そんくりだり、しずくげらびしぐだり。でるだにんじなた、でがって、よんとばがすちんでよんだり。たさんつむでんじなた、のがさぎにんじゃしゃびいたん、はんならびちょらんがいたんに。さんたしちかこり、さてぶじゃきぶぞんがにた。さあさあ、そこらんせこんりらかんに、にゃくそちら、たんでちゃってもよんのまた。めすむなた、てらんなんかくちょてんぐるまんせだかれてりなた。まくそうしもでれてりなた。もじゅう、とんちゅう。あ、てんどにたかれてな、ちゃるご。
1: ジョーンだんだたかれてきなた。ちょっとさわ。てやんちにじなたてらんかしょやるま。たんちこじゃのわのめらいんじなた。りかはすらんごの。りかははらんじょごの。じゃがりかはすらんごの。じゃのはらりかはんじょごの。どもがらうくとんちくらかな。よんかれじなが、らうくてるけめの。どもがちょっとがかにまがうに。てんどにたかれてな。わるんとんちくらかな。とんちまがうに。あ、ちょっとまがうに。 たてらなかちょくなばともて。ていどな、なちくちゅんでかがたんがらかねな。はちりんじなのみすぶんで、がしょまくてまるまぶじゃうだり、ちちゅんだりてらなかじなたかに、たんがずぐりかよんふてなるちょ。はちりんじなちゅるとんがいぬしろちる。ていのねじなちまんひんじなもじゅりんちる。もじゅんでしゃなるなんぐちょたたるくちゅにがいなだ。もんじゃく。
0: で、チェルグラカニマンダーガテシジナ、タマンジナウド、モジュルセコンドフシャコナ、ザツンガニガワナ、シャイドリタツゴニ、シャイチタンダチェムザンディラオ、タンディクソンネ、シャイチタンディレス。タタニャントルナマル、タラソンネ、シャイチタンダンディクソンネレセノ、クルドハマグセマラタムド、ホフシュコモフシュコカイナ、タムセムデムウダタンナ、シャイチタンアジクタンディクソン。タントルジラオナマル。ナニンシグトンディカナニジナ、ロプチツカダタンディラ、モジュルチェムノメキ、チェムノメキニ、ジャニビジャサムジャブノゴチェラ、ナシャイ 아니 잔지다 커득도라 테라 토레나 샤이니가다 하마니게 로가지다던 카니가 첨세인데 그니주 도무비달이 탁잡자는 샤이잔든 토르통도 커다라미 던 로름 넘레터진다 지르급된초 동나니 일도니 많이 니식신 거 고틀라소니 지규자 잡지도 고다디 디다나다 디버티 다 자든 뭔가실로 지르라 샤인 토르네미 나다 니통 지금 거다 잡는 일도니 제 국샤는 거 넘비 그거는 당신은 누구가 되오니 대령은 가다 가마 나르고 있던 아마 태민들 있던나 니 샤한테 최송는 줄이 대라 드기고들 동고는 나즈고니 청원인 줄이 돌군나 등다 땅어 거래지나 다 하마 태민들 있는 거 샤무 떡본다 다시 유제자 난 돌겨놓고 흑직진 돌군은 맙시 아니진 돌군은 맙시 흑삼진 돌군 유제진 돌군이라고 노르 납치들 돌군이라고 다 너무 괜히나 다 그 다시대고는 가자든 디라간에다 무무도 무든 저담 또 못. 또 최대한 저송는데 네들 최대한 돌고는 들지나. 흑지근이 소환들 지금 무슨들. 리카 메송들. 다 간에나 다 나체든지나 아이슈 길이 통이 입다던. 가부줄리자 소잔다던. 하치린지나 코디 지금 용고는 말. 다 공무인지나 다 리자 소네 셔나오나. 다 공무지 농농냐 동지들이다. 코디 지금 하는 건. 다 대르는 거 아니다. 수고자들 그러냐고 막 오늘이 다 수고를 가라. 다 쇼고 나라. 다 쇼에 말한다. 쇼고 나라. 녀막지가 통막지가 쇼고 나. 녀 쇼고 나. 더무리 비시던다. 간래나 요식금 생거라 된다. 리던다. 아이셔라 길까운 말이. 시그 간래나 시주 대주 무슨 환줄 야르게 무슨 내지신데. 아니 간래나 잠릉 짜르잔데 뭐라고지는. 너 시랑. 샤너리 짜라. 잠릉 짜르자가 닐라간데. 다 간노파시고다. 카스레 고사 흐쇼탐 고사 자스 마라인 진나 흐토르르 에르치즈가다 남노 자리안드 즈게듬 자인드누 흐치르크 남노 자리아세 콘 카퍼세 콘도 니프치스고 아니와 마토고네 남노 아니와 토고네 자코 아니와 토고네 자라 흐에지그나 마라토나 꿀마키 흐줄마키나 더 자산 흐토르치즈게 요구니 아니테도 고터 흐섬 거르토니 카레세 진나다 대령은 가급 치츠콘 코르쇼가디나 단디는 그잔디에 단 너무 인지나 다 망아요 그잔디야 틈민 다대는 그 참고라 가니라 그잔디에 군디 다 돈득 쳔무는 미르사탕나라 그잔디에 아이테인지나 다야라 집디가 니마 응아라지만 분니 그잔디야 틈민 너무 그지 지나서 거든다 다 건세지다 다 우추 그자친 거 쳔든다 다 하칭 섭신이 도무들이야 다 쳔든 거니
2: 아지지지 Та маун бана дишунда жергере жетген жугуна сусу кызгатен андыксанк.
0: Ваин жинада чөтүндө чийдалин жинада да чеюан жүрчүлө чидер ажире этип жинада хусуу чидер жинанда чыпчык ниятынг. Хамад гыра вептигди кырчыва татын ан жинада дибланы ашыкыни чех чыкын жина вакар. Чыпчыкра хусууда дамыйдали чо хамад гы ливландын шайды чидана чо хамад жина вептигди гыньоржугунганды чыкку. гэтэн кэргүн кэр ивадын кэрнада кэрэнэндэ хчигэни инжина чөөрэнгэн гэн инада хамара витгвар кэсэва янтэн хэнини жак курсарсам мэнтэн хсэм би таби чилгамтэн тан дила кандэни инжина хчигэни нэ дэрдэкла канита нё наймод дөнжү кэма ина кэрэдэ инада мэлавши кэрэдэ инада шай инжина чидона дарын кэрэдэ инада зон кэрайо тэркон макэн нэ кэрдэн мэчон Дэму хамара витгэвана всеа минь дэмугтон гэнэ мага байкондри. Дэдэл конэсэ гина тагду такик шапчи конадри. Такик шапчиндэ гина мэничу. Качу вэзгина конэдна. Шэммэн нянжэд лир жэмдэд чэн дэвшис. Дэч самжу. Чу хамара витгэла канэ лир жэмдэд мапчина чу оркэ гина лир жэмдэд чэништэ гидали штэтэ мэндэгну. Тила катэнита хши руинжина ардевам сонар деварам баг совсо тимрунинжина та руинжина тэ рэба кума г совсо тимрунина та вламаран ди чиглами идара не совсора чыбдык надо гонде та ди тондогда ченюм атан гона дила канденинжина та тондог ченюм атан жукачин тэхшигри гани гыр тони гонедна жакып кус сатым гла кана хамара виптик вымча шай г кэгэнде сурчбе год дали та де гтанави тэгчэли дижгүнэр тэйдэнэ жакып бир сатымды дугулы янамын электрич вэмэт яшай кэгэн асунчи бигона вэмик кэгэн кона сунчи бидэна
1: 위쪽 계근데 소리 집에 듣고 메서 나라는 걸 따치는 데도 못 듣고 더 제대로 했더니나 간이나 제로는 간이나 자성 돌고는데 당만 지나 로 찍는 거 자성 찍은 돌지 있던 거 지금 못 돌지잖아 너 대가 돌나 죽는 말 뒤자니 녹슴 거 당만 다 나는 거는 일다 자와 찍은 거니 딱 찍은 돌지 있지 지금 못 돌지잖아 다 자와 찍은 거니 간이나 워믹 계근 가 소리 집에 주셨다 이 남들 돌도 돌도 나 또 Якоб чамам тендерита. Токорезина заатыкна них тортона чокондер жада. Текорезина та шай кегендес сурчип токо мекнур чикти. Гаранын гылака. Чон тикорезина бу мек кегенга сурчип бидону мини. Шай кегенга сурчип бидок мек. Заатыкна ни билек тортона дината корезина те шай хчигуна чок. Ани мана чок. Шай ти сем кума чылды тондер. Денлема та таптымдер. Так корезина сосо гылака, чардын гылака. Шуккан гылаканида ярджидга сыдгаре мени. Та нендефтина нендешангюни, нендефтина нендешангюни. Тенуда шайиде ордыгын канау кетедина. Хчигни хчига хау нахчига мамени, хчига мау нахчига хау мени. Ти шайиньо гидонлар тамут кылгыжони. Тенуди тарун конедина мерго чилин жогонуни. Шайи чилиги ния жогон. Тинада конедина мезгон ортагон шайиде ордыгын тата тамудри. Титандан дырка сыманжина та Лигер жимжия мунтын, Якоб кысатыма мунтын. Лила канында соусуғынды да атыркық суының соғы да соусуғындарын дұрчысыр.
2: Сапа габутығымы өкі тамқын жандырында енгенара тұма үрдін жамазыға жыптыңызы. Та мауын панайын жандыр конаға мүгілзі майын бір тамқынды жинзін жа, нында жүнгі пегі етін жүнді енгенар. Жандыр коназыға жауыңызғы маш. Тэй дана та чөтөл сонгина маун бана улуш тухбар ки штамхынды ргензин чигин анчык ден дэхи чмузун анчык тэглагни тан жигтэр гачазгар инга мэшил
1: улуш та тила катни мунга туша чиме кэтап чиркэ шан южина штамхынды теран кангина та тар чоан жоу нерган ди нэ конде дина та чорнэв жанру кара арынгэ сагнин гэ сыгжун ан ди дина та тикэтан гонзини нур жарчурину ан ди та кэнгина та уду та андынгина таңчун ден соногина харасарангина таркып чешин харасарангина там сонун жамдык кыргуингина танде жамдык тамагдан алдып тоңз димтонигина ранг сагнини тарын басыз жолди жамдык тама чешин тама маңадыга сөйлөдү шкабингина некада тондо тамутри хтамды тарчыван жогунунда дугунда карына хти жамдыр аргыды мени тамударамар жамдыр конатын ана чун тамударамар Да конредина хтамдыр жинчун эгонар чан хтамды таршыл эгона Да конредина кар ганжу мелар чи хомо мела хтамам дембаг хтамам дембаг хтамдыр гагу арынгы сөрджиндер гагу арынгы сөрджиндер жиндин чун дембаг нил ньорту барэ гу төчеде ат секуни төжина теранга кандидатан дер секук сакызым зона карчыгын жина шайсымчы тамбагын жина да жандырын жандырына атыркы чумулу тигри Тикун мулов жетти. Терки канреди гина, хчигни канреди гина, хамагы, та шайити, витрикди, хналаман гина, та хтамды шагы, ну, теп жигдон муштапкы, шайити гина, та хтамды, шач жинзи дона, та хамазыка канреди гина, чух-чуха тунгу мензыка, чухтамзу шай гонизи, тика, чатиса туман гина. Тан жака дидали, та хтам сэб, хтам сэб, тина да канреди гина, та чун-чун не дидали, та гнёмлых жбида там, та Ктанхинде теранр карсе кусакытым зона та чумап жапаянчини чевап жачыманчиварни та канидна тамде гани тамде шени тамде тани тумутри ти дона тарумут та канидна та тамде лопча сосогынын та тимронинжина та канидна та жалым сосо кынгыла канинжина та инде трептри инде шел жандыри дин жожина та канидна ктанхиндер жендэнэр тапжиржара та памбара ёчерен дор чикртасытым мудукя
2: Я. Ата теренгэ лэмсэн инаян жигдэрэн та. Тан жигтэр ата чу нэ жанды тэнэ нэ тхэжи чэшэнэ.
1: Олхсо я.
2: Тэгна маун пана нэржэнт ата чу кэли дэ тэнэ юм кэси ярджамсэн тани нэ джахи мондэн зэшэнэ ин.
1: Тэгсо олхсо патэнчэ.
2: Я.
3: Рэрубана ба теренгэ лэмсэн дэ ина уча тамхы тэнэ би мандэла жолын сэгэну тикхэ нэпайын. Ата теренгэ лэмсэн гэна ингэна рун сэхуллыгы даншы илэдэн. Кыргызстанда Аронил Чонти штамхынде чиги гонус кернина каптук тыгы штамхы иргининде жаңжу жазына чыкты. Яңнан де гомжугы көрүгүчө табыз ёнина тылас кван маңазы кавда ени мацыкы штамхы

0: Ретана варкум делецин татун кхананян кндобуз гэ капртон кнга цэтхундэ гэ капрнэн лэзгил. Япн дадимо.
1: Онгэ димо чодимо ина.
0: Чодимо димо.
1: Овка динчи дижавджо атхэдиги донэн тэкодиг намага.
0: Я донэнд сталун ягму сэнэ донэн талэн зэнгэ.
1: Ой ой овка динчи.
0: Я капжимилэсна кодгила димо.
1: Ой я.

Семке нян тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванну дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагюль.

0: Жигзигни кырге тигиндым намандым навшаванды лахтар андып тахуны жанты та чесани косайна чоқ чоңсани кырге зуқзым соса чи мамтитыгы я замазык заса тоннара де тиг хтамай куварсымзыгда куңгыз юнызги тахуны жандела чилтан оса зейди жинна арахши яқвазы йоқ сам жетті та тераң ихтам неманаңа чомша дийне ине бұл сермир наңа бижке дийне ин Я тим чосор нишан нэйна, нима тэрон тэгэм дуфшэнна. Та хама гэвэн цухсай, чуэр гэртэм сэнсэ. Вэ чабрэгэ гэнихцай камэр, та чуэр гэнгон пан камту, карэг шэб дэдэ, лорэв дэнг дэдэ. Хшэ сазэгэ тунна. Я та коэн, ngаэн зэй мэвшэдэ, ngэй мэхи зэй, тэгэн дэ коэн жандэла, тэлэ тэнг оца зэй дэзэгдэн дэйжэнна, ёжэрэ самжуэдэ. Шана кага ниин, шана кагсым ко тугни иннар жер уянга влам чыз зейдез ог, ры уянга нерда зейдез ог. Кыжиган оды бисием чо камары гэн, марафша кону нянна. Ку мухи зэнна дейдзэнна да, хасым анам бара дакуи, тил танг о сайы квазы йоко самжу ота да. Ни дэран сыл жасын шагын дос сайын, галам ше джингар джин тагы ина. Я тэмэн гэдэгэ, ди дэран карсан зэгэ, Тавширан данри жамна янна, үшага улкавачин, кукуачин, лагчаначан зиянан дэ. Гур намчукшан гэрса зуна, артивжик ти тансам зэйжэзэ йока я. Обжарн гори хэнаг нигри мэхэ дэзэг, вуд нирб хэна, вшарип мэрзэг жэри, вшаван гамба, вшобар тигзэг лихоне йока, ngoca мэхинь тукушанна. Я чызэг йока зуна янна хау. Гун кори чомур гаражи кога, самахи зарджа гладава кога, самчэг вшаван гамба. Ti terang karsang, chujil miun nam samgarang kani mara, lachu kiwab chetang machuk samgarang chetuku nansu na, menu liho na yoko zay jo ta tumuri. Ta taso yinna ta, sakhi luk ka pushti luk, tsendashen niga lam luk, yasak niga marik masar, duk imano na jambu, yinjiri samgyu, kikshi khame tonga nifame zay jo, tafshana kakchigin. Ya shana kakchigin tog nifshana yinna, ti terang, Кыргин гочит санчунсы гэ тэгэм дуфшэнна я. Шавазы дуфса тунсунны янна. Янгы тэг кырги гочил лала сугу нана кырги. Ма суксу дэрдэгнэн дэ онда сара мара дэрдэгнэн дэ ортаса тунны янна. Ян цэгэзэг вэгэй хамтар джангэм апчэда хамтар курму нэн аври матава. Мцэгэр нга уран айдады, мцэгэр нга уруг айдады, сэму джанка нэн акур матава. Оранг чэг харца гаца, оранг неса сахсам. Тачиг нэсэг нэй каран кур жиддэв жасыга, чиг баба бүг-бүг юн конутала, хао, дэн гуна янг чэртан гуца зай жасыгда, фу замсэг мэхэ самжи, дэй цор нангчиг огу. Я дэн чосор нэшанна янна, дэй дэран карцан я, кохтам качи гуалун гуансам юни, лургий мэра кунсам юни. Та дэран та, гызава гала дэйса, чуба та дэйса тонна янзи, тандала зин душа дэй, Мнян тохов зии, мнян тагы, рам тохов зии, дарн зир тан юса ин. Дэй джау ньиги тоблон олаг тагар, галон чара лагна юса зин. Дэран да че чагар, чатаг шуа си хун зи юн, чагтаг жи си ма зи ю. Сунга лив дэр дэг сэмгэ чуан шигандаг шиг шоот зи ди. Ау, зава ла ла гэн нагна. Нгу марик гуни юла рев зи, на марик гуни цала рэ зэни. Та нэму гэ кэргэг зава, каг юлг, на хан лг, чан зи юг гэя. Ха марик кунгаш часав яни, мду марик кунгаш мосав яни. Там дымугу кыргим душа нагзва каркер йоку зима. Тэнда жамбула, нго яшанга сэмцавки ди дади, камашанга хэдгу дэнко дади. Нечага гару гьюсайи, нагу гьюнсайи дади. Гнёмшу нганандазыгы цыгьонара, нян годира. Дождетык шасы хунды, чагдык жеси майна. Там мэнянни нде кырги, цомбу цикарта кэнни, дымугу мне айоку зина. Хунбу лалага насона йоку зэ жюжем цэн тимири. Та тэму янди тэгэ нёмчон жэмэ табдэг зэгэ цэгдэ нэмпи цэгэ ламэр гэр вэзэгэ гунг мэ кэкэ зэ ихтан хэзэ ёнон дэ сода чэм абдэн самдэ дэ дэран карсангэ гзэва лала гэ нан сона дэмэгэ тэлтан осар бэзэм ян мэнэ я тащэд зэна нчэхтэн гэ кэргэм дошэна чэхсэр гэ тухэнэ о рджэр вэгба цэмэ вла мэ лун цэмэ нчэхтэн гэ тэм цэмэ юшэ тэгэн зунаны кэрмазэ гэ шэд мэхэнэ Арама нэргэр гэ куга канд кэни дэмэг кэргэ нёё гэ тэжам бүргэ тэна та ён о ngoca зэ дэс хтан ни мэ кэ зим хава тэ нэ шаги махина чи ламтун би марг сала кэргэ ламтун марг сала кэргэ шухтун ина чоко сам жу дэм сэн тэмура тэ на ти тэран кар сан ён а хочин лала та чи кэргэ чэмшин кэрэв зон дони тэн чин гэ хай они май они дэмэг нэ сона Тачиг стачавшанна, тэнчин хамасу, тэгэм дуфшанна, цыпкэр чэмбу, тара тэпкэмэни. Шыг жау, ана тэгма, ترجمه شكا شاتوندا دي توصوني ترجمه شانا انا جوك كون كاري كوني مي ماجي نوتكيو تا جوك سوسي مرسا ماتي ماتكيو زيسي تان دمو كركي غلا نيانام جين جانك او نيوسو تكسونا غالا كوا كان كون جيري اكو سان زم سوار كون كو سري اكو سا ارغوني سكات كونا كو تشمني نيام تشيت غايا زيكوني تيمو يوك تا رانك تنشن هاماني غا جلا تشو تشزغي اكو تيران كارسان كو شابجي تشزين زيكتي تي تانا كلن تاموز غا مبجنا ارتوت مشي تاموز ايكونون دوسو شندان ري جامنا هاو ندا جامبور جنا يوت تغم دو شاتي نو سا زي جي زختا ني ميكو زي مانغ تيمون كو تشو با تو تشيت غا تشي يونا خشغ نغ سامو غ دون تشيت غ تو يونا كار با تا دا يون جغ ما جين نا يو دي دي وار سو نا ني با تيا تر كارو ما خشغ سا سو قايس تشي مو ما تشي ساري يونا دي لا تغم دو شاكا تشي تون دا جنغ غار غا يو يو غور تشيت ميك دا زي وشن خشغ شن ني تن شنغ هاما سو قال غ سغ غ جامنا دان دي ونا دا نو سا 其实富藏是没个三金的黑的哦个在叫对的你这时候你这个外面说人呐大的人呀恰不得个不路恶学的三的人过不得个卡了而且的三的人这不个你儿子们这么一说呢人呐呀清仓是个可给我可是个东马的想个这个那样的当天说呢你可给多些呢清仓的菜呢吃的呢如果我总人呢
1: 아이인디르가득덕거제지터라다훈나니튼흐탐그카페호흐탐몬다즈금바드가르모츠그다즈그속니가제주아이인데르글리오가삼커드리덴디옹덕금도샤카체톤다글리즈그덕그흐츠덕거시침그사상당띵코리글라스발라 이과즈그습종시드고가삼커요
0: 야지몰라라 루조호고 삼준데 히기토니 야 텐다 잼난데 테탕오사니 히치그다즈메고 삼지 딘데 히오고 제주 샤나카 히기나 딘초소르니 샤나이나 따랑라랑데 지 우마르 소아 이르디와 아 따드니 크게 마야랑 싹슴 까사 라지그 카다이나 오미르 가세즈그 카다에 코디다 디지 나삼거 그 호소랑 젠장그 니나가 마츠가 그
1: 春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋啊春秋
2: Tinang si tobe ka tung argatam tang sung of gajil tig tang si amabe ka tung argatam tang sung of gani tig langji jen jig tig tobe ker argatam tang sung of gajil gare la.

0: ཁྱིར ཡིན
1: ཁྱིར ཤར པ ཕ བི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ ཝོ དེ གར ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གར ཚ ལེན ཚན ཅ ཅི པ གར ཤི ཅ ཚན པར ཤི དེ ང ཚོ ཉམ དེ དེ མ ཅན ཅན པི ཚན ཅོ རུ
3: Яна чонгоч чижгцо тина дартай анчо дэрэнгэ типа гарчик цамба чонгдэг нэгшигэндэга ачиг намчинт штамжил алгжо органи штамжил нэнжо органыг тупо чонгчонцэр чэд дэрэнгэ на штамжиз нямчи ичо жадэсиил дэрэнгэ нямчил ичо штамжик кашинга рибл тэн тэ ничи дунго оргопша жаба тасера тупо чонгчонци анава штола нёнго Нима нинзы, рибылызы, чынрымна, нима шозин дайок. Кырге, ани тама тыңцым мири, нима шири дауногы шкапты. Голорды, чыңыны, аңе узы кыры юнгу нүрігдансы. Аңе уды чыгы кыры, таму ири да кукама тондансы. Кырге, аңе уды хшепта жерде ну, ᱛᱚ ᱢᱟᱡᱟ ᱱᱟᱝᱞᱟᱠ ᱫᱚᱝᱚᱥ ᱜᱤᱱᱥᱤᱭᱟ ᱛᱮᱢᱟᱛᱷ ᱨᱤᱵᱞ ᱠᱚᱞᱚᱨᱫ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩᱝᱤ ᱟᱫᱚᱝᱚᱫ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱴᱨᱤᱞᱤ ᱵᱚᱭᱚᱝᱥ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱞᱟᱝᱱᱚᱜ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱤᱵᱠᱟ ᱟᱫᱚᱝᱚ ᱨᱜᱩᱢᱟᱛᱷᱥ ᱛᱟᱱᱮᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱩᱝᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱴᱤᱭᱟ ᱵᱤᱨᱤ ᱭᱚᱝᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱤᱥᱴᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱱᱮᱱᱚᱜ ᱟᱨᱱᱤᱭᱚ ᱦᱨᱥᱟ ᱪᱤᱱᱛ ᱥᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱡᱤᱥ Пути, пути, чертира, дата, ни чагнанни, голанги юнуга, нянлка дому иня. Рибика дума, ажекаган замдангзы лынги, матата. Нинда, рынгы, чима крысунги, нцысамныйн. Чинга, кычугзы хигу? Дазиревшену. Штега домла, аргойна манду нуга, сима, чаржизы тани, кыргин дазиз.
4: Я ngi chu orgoi na da chukura re tara ngi chu orgoi nu go thone chinga las ge ter go go
3: das is ribe ge she chu
4: chinga orgoi di dondig de jib sung na dondig de gen jiwe ge she ka ngi chu orgi na chukku
3: das is
4: tani htie ra di ben ye ge adong u khri ribel chang ge ara ku na nga thone khani ge adong u sa jig nu go thone ribe ge she chu
5: Тарма адунгуга хцава галан юк адунгуга

티그 능력 정말 시리 잔노 초니 동구니 말아왔느라 거기에 건왔던가 실마스기 칸이 응냅쇼라 간남당 삼당 이즈 리브크 차터르기다 거기에 고카 허송기야 티그 리브크 얼고자 고너라 거지용이 리브크 거냐니 송이 거기에 야라 간치라 로당이 스크탑쇼 간나마르송이 리블 파츠가 워르믈라이리 다우크 шкафте таштиевшечо я тачи нищ мангазгс гону гэрченгэ таштан ичо чэпа жэрэндэг рибэлчи хэвтэнэн нэ чо ванн кама пинжэин тэнэ чо чхсэ сажави чэжо мэрчэка тэзис рибэкшэчо а пути тхэчичи тинга анама хуа тун а намки хтаму нэ хтанан дөг тэгэрч эзэгдэ камайоны тэзэри лантавс хтиг ин я тина рибл чих шептэнэн нэ чо метэк на пинат сдаз гжигэ цхсунада гома а ца ца ца нямажи инэрэ тэзис тэни рибэ гшэчо поти поти э тэжичи мэ шкэмлэг жинэ гзэчэсмэк нет джойму инита ти хчицкнаёни тачинга гари марма нетпкнага хуатун тазири ландавс тэнийн хтигэвшэчо я арибл хтингэнчо канама чурчурхэ хсаухэньн ничо арджамцугнага пинатун чухчэсэ чэнага хуни хэджумэрчэка тазис рибл кэтэ конра шкэлажави нгэшура поти лулу Поштия Симзунго, чинга джамцугу нангата пэмминин, чинга нюнгшизгум. Риблнга, чета, шигарчихныре, чинанга хунсунна, ngах сунжуг рива юнамаре. Поштия Лулу Симзунго, чинга чичинг цетарахтунгоя. Дазире вшивайз. Штиага, рибл чичугуган доли, кырге ргай, хтинин чул чичугзгар. Сэршира, рибка гняныз аржамсуз к ка тонра, тесум хчграмела, хчэджаз гнямты, аржамсуг нга вигтанс. Тэни рибл цонга хунра, кэрге хэргэжэмэсэнс. Тэнита хти ицми, я таин, тэзири, хширан жожисэргори, рибкэнгу чэка ярапгэ, хти эндэзизгэя. Поштия, чё квачин чигу? Чи, чё, нэ, жичим джуйму ину махи нэ?

0: Хэмби шичүн ленсин.
1: Царуи штамжила халангжин.
0: Хчилби токер тамжин.
1: Арыби ардан кэнжэмжин.
0: Нацу начумси биер гацалташжин.
2: Я чупа чунчунцэ. Кунни ачигэ чэцэрэ нямчил иноге. Арипл тэн ахтиэгэ ардунгу оргоша джапас иргэнуга штамжилэнде нэнжэ ёгэ. Тэна шунэйн ацэ мэтэта лоджгэ чунчунгэ курзгэвшэ нуга. Штамхуэ ржалэн ёнэгэ

Ritaga nga jinga zankur ngumaga ta zankur sigrangarangam thongthi ge chuni magsil derang le chindab ji dali shanan do nuzu yonu ata cholu kuinan sa chandani chunu ge uk gtsgjib jangi khomdu harka bani pa darshitaga ta tarkba chu sa cha yonu so sona kirgo shanga na chuk kamang zarpe ku nu matsil ge uk jangi ra khomdin dan mu yang mang bu zarpe ki yok ti ji ti ge chapra da yang sigi сауи не тамуга кырга рымбанац гон цугой өни тамусрти данан арынги сонуг жирмди чөне чү сача йылын сосуга рангы та савра тани рынган цуваг гомжи тын фтамби та леге жанкиранд морах сиги мынжава чапрга мыксыг чачи юни тамуян сиги ямцын юк та карзан деран чү жаргынранд муфтани далира цамага рыгё жери та куна кам чыгынго санда санаян кырга жанкигинд муга шангыл Dani Vilonda Tarangalori Tangrepeli Tila Kanyansigi, Jenkiranda Muji, Semjigi.

ᱨᱚᱜᱟᱛᱤᱜ ᱥᱟᱵᱟᱛᱟᱱᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱟᱨᱚᱭᱮ ᱥᱚᱜᱚᱱ ᱨᱚᱝᱞᱚ ᱜᱟᱭᱮ ᱨᱚᱜᱟᱛᱚᱱ ᱟᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱨᱟᱡᱤ ᱦᱮᱠᱟ ᱢᱟᱝᱜᱨᱟ ᱜᱟᱭᱮ ᱨᱚᱜᱟᱥᱮᱨᱟ ᱛᱟᱱᱪᱟ ᱡᱚᱜᱚᱫᱤ ᱟᱨᱚᱭᱮ ᱡᱚ ᱪᱚᱝᱠᱨᱟ ᱜᱟᱭᱮ ᱨᱚᱜᱟᱪᱚᱨᱟ ᱟᱹᱧᱟᱹᱜᱤ ᱦᱮᱨᱫᱟᱝ ᱟᱹᱪᱩᱜᱟ